Мало спал, много сидел. Хотел принести пользу, не принес. Не доделал ни одно из дел. Все то, что услышал, не принял всерьез. Все то, что увидел, уже позабыл. Тому, что начал, положил конец. Уже не люблю то, что любил.

мысли, мысли редко становятся телом. Но у тебя первых и вовсе нет. Моя душа не расходится с телом.